0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанка взяла серебро на играх кочевников песней о Великой степи. Художники из Мангистау прошли по следам кочевников в Монголии. Фильм «Почтальон Победы» представили в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Студентка колледжа Казахского национального университета искусств Жасмина Тлеумбетова заняла второе место на международном конкурсе этнической песни «Эхо оф Намадс» в Кыргызстане, передает агентство «Казинформ». Конкурс прошел в рамках шестых всемирных игр кочевников. В нем приняли участие исполнители из 20 стран. На международной сцене казахстанка исполнила песню «Олодала Иесе» на слова Ергужи Тлепердиева и музыку Бахчана Тажинова. Произведение посвящено великой степи, национальной культуре и духовному наследию. Напомним, в шестых всемирных играх кочевников приняли участие представители 120 стран, из них 62 в культурных мероприятиях. Помимо спортивных соревнований, программа включала этнокультурные проекты, научные площадки и международные творческие конкурсы. Шесть профессиональных художников из Мангистауской области приняли участие в международной арт-экспедиции по следам кочевников, прошедшей в Монголии, передает агентство «Казинформ». Экспедиция была направлена на изучение истории и культуры кочевой цивилизации, развитие международных творческих связей и профессиональный обмен между художниками. В рамках поездки художники работали на пленэрах в Улан-Баторе, национальном парке Терелдж, Архангайском Аймаке, долине Архон и пустыне Гоби. К творческой программе присоединились также профессиональные художники Монголии и представители международного арт-сообщества. Во время пленэров участники знакомились с природными ландшафтами Монголии, культурой кочевников, национальными традициями и историко-культурным наследием страны. В программе также было посещение художественных галерей и национальных музеев. Художники из Мангистау и Монголии также обменялись профессиональным опытом, творческими подходами и практиками. В Алматы состоялся закрытый показ фильма «Почтальон Победы». Это военная драма о подвиге, любви и выборе, который порой стоит человеку жизни, передает Алматы ТВ. Главную роль исполнил казахстанский актер Алихан Нуржаов. Для него этот фильм стал дебютом в полнометражном кино. В картине также снялись и российские актеры Василий Копейкин, Сергей Маркеев и Олег Васильков. В широкий прокат фильм выйдет сразу на двух языках. Фильм создан в совместном производстве Казахстана, России и Беларуси. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами. Вместе с вами программа «В мире классики». Сегодня нашу программу открыло сочинение Тлеса Кашгалиева, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром, фрагмент в исполнении пианистки Жанео Бакировой и Российского национального оркестра под управлением Александра Сладковского.

В исполнении Жени Аубакировой и Олега Синдетского прозвучала третья часть «Аллегро» сонаты для виолончели и фортепиано ми минор номер 1 композитора Йоханнеса Брамса. Продолжает программу «Сюита соль минор» четвертая часть Жига композитора Доменико Ципполи.

В исполнении Симфонического оркестра России и дирижера Валерия Полянского прозвучала третья часть скерцо-вивачи симфонии номер 4 Сергея Танеева. Продолжаем нашу программу вместе с оперой Капулетти и Монтекки Винченцо Беллини.

Дорогие друзья, мы рады продолжить программу «В мире классики». В исполнении Айон Мусахаджаевой и Паоло Себризи мы услышали вторую часть скерца из цикла воспоминания о дорогом месте Петра Ильича Чайковского.

В исполнении Международного молодежного камерного оркестра «Тюрксой» и дирижера Мустафы Мехмандарова услышали третью часть сочинения квазин-кончерта Гросса сразу двух композиторов – Кара и Фараджа Караевых. Продолжает программу «В мире классики» сочинение итальянского композитора Антонио Сальери. Слушаем третью часть «Андантино» концерта для виолончели, гобоя и оркестра.

В исполнении симфонического оркестра радио Австрии и дирижера Милана Хорварта прозвучало сочинение Клода Дебюсси, третья часть его знаменитой сюиты «Иберия». Продолжает программу пианист Аркадий Володось. В его исполнении услышим третью часть, знаменитую «Ронда а ля Турка», фортепианные сонаты номер 11, Кёхель 331, Вольфганга Амадея Моцарта в переложении Аркадия Володося.

В программе «Территория классики» прозвучало знаменитое сочинение «Япурай» в исполнении пианиста Вячеслава Ранжина в переложении композитора Адильжана Толокпаева. Продолжит программу «В мире классики» знаменитый «Гавот» французского композитора Жана Батиста Люли в исполнении Николая Попова и Натальи Фроловой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: В завершении программы «В мире классики» мы услышали сочинение Людвига ван Бетховена. Первая часть «Адажио Состенуто» — знаменитой 14-й фортепианной сонаты «До диез минор» — «Лунной» в исполнении пианиста Владимира Ашкенази.
1: «В мире классики» —

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кларнет. Самый молодой музыкальный инструмент в оркестре и семейства деревянных духовых и самый выразительный из них. Появился кларнет стараниями немецкого мастера Деннера. Пытаясь усовершенствовать старинную французскую свирель, мастер создал новый инструмент, верхний регистр которого обладал резким, пронзительным тембром и напоминал звук трубы. Поэтому изобретение назвали кларинетто, что означает «маленькая труба». Кларнет быстро прижился и среди музыкантов-исполнителей, и среди композиторов. А в джазе, например, он долгое время был одним из главных инструментов. За 3 века было создано около 20 его разновидностей. Правда, некоторые довольно быстро вышли из употребления. И сегодня мастера-умельцы не оставляют попыток внести что-то свое в почти идеальную конструкцию инструмента. А некоторые оригинальничают, как, например, австралийский музыкант Линдси Поллок. Он с помощью дрели и мундштука от саксофона превратил в кларнет обычную морковь. При этом звучание эксцентричного инструмента практически не отличалось от звучания традиционного кларнета.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанские книги завоевали 9 призовых мест на конкурсе в Минске. Постановку трагедии Мухтара Уэзова «Карагөз» представят в столице. Ретроспективная выставка Уркеша Хасанова в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанские издания завоевали 9 призовых мест на 23-м международном конкурсе «Искусство книги 2026», прошедшем в Минске. По итогам конкурса отечественные книги получили 2 первых, 4 вторых и 3 третьих места, передает «Казинформ». Первые места присуждены книге Камбат Караевой «Игры кочевников» в номинации «Моя страна» и трехтомному изданию Кинжихана Матыжанова «Абай» в номинации «Наука и образование». Вторые места заняли казахский орнамент Ерлана Кужабаева, вселенная Амандоса Аканаева, династия художников Нелли Бубе, традиционный казахский стол Кадирбека Сексбайула, герои казахстанцы, краткий библиографический справочник Айдархана Жадыкова. Третьи места ли издания ветераны Ассамблеи народа Казахстана Марата Азельханова, казахские обычаи Сиита Кинжахметула и Аблайхан и Батыры Баянгали Алимжанова. Кроме того, книга Гульмира Мандыковой «Слова назидания Абаю Кунамбайлу. Завет потомкам» отмечена дипломом номинанта. Специальные дипломы получили книги Агимсалы Дюдельханова «Мумумбай и семеро разбойников» по мотивам казахской народной сказки, Максима Зверева «Золотой сайгак» и Жуспека Кургаспека «Кёльндағы көкжал». Всего Казахстан представил на конкурс 10 книг в основных номинациях и 3 издания на специальные дипломы. Казахский национально-музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева 9 сентября откроет 36-й театральный сезон постановкой трагедии Мухтара Уэзова «Карагөз», передает Елорда-Инфо-КЗ. Трагедия «Карагөз» – одно из выдающихся произведений Золотого фонда казахской драматургии. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель Казахстана Гульсина Миргалиева. Отметим, в новом сезоне театр представит зрителям не только произведения национальной и мировой классики, но и современную драматургию, а также спектакли различных жанров. Кроме того, коллектив театра планирует принять участие в ряде республиканских и международных театральных фестивалей, а также организовать гастрольные поездки в регионы Казахстана. Персональная ретроспективная выставка художника Уркеша Хасанова проходит в Национальном центральном музее в Алматы, передает 24KZ. Экспозиция получила название «Далекое близкое». Она посвящена сразу трем важным для автора событиям. Столетию со дня рождения его отца, собственному 70-летнему юбилею и памяти дочери Назугу. За плечами художника десятилетия работы в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, реставрации и дизайне. Некоторые картины Уркеш Хасанов писал годами, например, «Наша весновка» – картина о реке Есентай. Мастер начал писать ее, будучи еще школьником, а завершил только в этом году специально к своей персональной выставке. Всего в экспозиции около 120 произведений разных лет. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь.

0: настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Ваши приемники настроены на джазовую волну «Радио Классик». Сегодня вас ждет встреча с великолепными музыкантами, исполняющими музыку в жанре смуз-джаз. Это мягкая, мелодичная, легко звучащая музыка, которая объединяет элементы джаза, поп-музыки, фанка, ритм и блюза. И откроет программу выдающийся композитор и пианист Дон Грузин с композицией «Outback Oasis» 1990 года.

Майкл Фрэнкс родом из Сан-Диего, Калифорния. Ему 81 год. В 90-м году для записи прозвучавшей только что песни «Barefoot on the Beach» он пригласил таких выдающихся музыкантов, как пианиста Боба Джеймса, басиста Джона Патитуччи, гитариста Чака Лоеба, барабанщика Стива Гэда и флейтиста Криса Хантера. Далее виртуозный бас-гитарист Брайан Бромберг с композицией «Through the Window» 1998 года.

Думаю, без труда все узнали композицию Стинга 1987 года «Sister Moon». Данную версию исполнила Ванесса Уильямс в 1994 году. Примечательно то, что в записи этой композиции в качестве бэк-вокалиста выступил сам Стинг, а партию губной гармоники исполнил легендарный Тутс Тилеманс. Далее французский гитарист, яркий представитель стиля смуз-джаз Марк Антуан с композицией «Sunland» из альбома «Мадрид» 1998 года.

Сегодня в программе прозвучали композиции, написанные в жанре смуз-джаз. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шайхметов.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.